0: Hear the difference for Brighton and Hove. Southdown Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».